как начальная дата реализации одной радикальной идеи мировой науки. Соединение дерева и человека.